0: Ой, Дмитра!
1: Грибок губа!
0: Ой, ну на грибок манка!
1: Уйдя купили он канал, папа, у панет.
0: Ай, нара на шейму.